0: тилэссами килимасаагут
1: арфинингорнарми маип 23 нити иммимерсоо нуяқарлуни сеқиннилэртассаллуни уллуккут арфинилинник уннуаккуллу атаатсимик киассангатиннеқарпоқ анора аваннакиппа 6 контимометри сисамат тунгаанут суккассусеқартассаа
0: вэрусекн фо нук
1: лэрдаг ден 23 май ифюлье ДМИ. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: тусарнаар тарерпагут уннуарпаат аторпааллу таматигут
1: пяни ап
0: кигуллек
1: кигуллек окаат нуаннарасакка тигулаарлу аппеккилаасаагут иллими тассуна сиул уанга
0: а аппонава
1: су амилаарсимаво
0: амилаарсимаво ү кюса
1: я
0: та аммаймак кинорнани амитараарлу
1: я
0: я тохассуа эс я акилераат
1: акилерпаат укуписиани таалаам меида акиллугу
0: а тестаасор
1: акилераат акиливиппа
0: иллит ам акилериварма
1: ай я я аки
0: иллит акилераат
1: акилераат илу морпут пингасууппун
0: а илу
1: пингасууллутиллу пингасууллутиттал а Tavalu, a pitus at Pinga Yuet.
0: Up
1: Kikunuku,
0: dark,
1: dark. Kama totsida,
0: Ida.
1: A young lap
0: up,
1: Kisenaz, no Nisarak, Kata to Savat, the Katotte Kavut.
0: Second.